0: случае звони.
1: Что? Собирается, думаешь, собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.